0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинскую область на следующей неделе зальют дожди. Синоптики объясняют это влиянием глобального потепления. В регионе участились экстремальные ливни. В некоторых местах количество осадков уже превысило норму в 4 раза. Тем не менее, июнь оставался теплым. А самым жарким месяцем лета специалисты прогнозируют июль. В Челябинске задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже из дома в СНТ Калининского района. Владелец участка сообщил в полицию о пропаже генератора, двух телевизоров и строительных инструментов на сумму более 40 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности злоумышленников 2004 и 2005 годов рождения. Ранее несудимые челябинцы проникли в дом через окно. Похищенное имущество они реализовать не успели и были задержаны. Профессор философии Южноуральского государственного университета Екатерина Прилукова поделилась опытом обсуждения отечественных фильмов с молодежью. В беседе с журналистами газеты «Губерния» она отметила, что современные студенты четко распознают ценностные посылы в картинах разных эпох и стремятся выработать к ним собственное отношение. По мнению эксперта, нынешнее поколение становится более думающим и прагматичным, поэтому со стороны преподавателей и наставников важно вести с ними постоянный доверительный диалог. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского муниципального округа развернется областной национально-культурный праздник «Сабантуй». Праздник, где удаль, дружба и вековые традиции сливаются в единый поток. Гостей ждут зрелищные скачки, борьба куреш, колоритная ярмарка ремесел и интерактивный городок юрт и подворий. Для юных участников откроется детский «Сабантуй» с играми и мастер-классами, а на двух сценах выступят творческие коллективы Челябинской области – а также именитые артисты из Татарстана и Башкирии. Это не просто праздник, это атмосфера, где каждый чувствует себя своим, а дружба народов становится осязаемой. Приезжайте всей семьей в Норкино.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел.

0: Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я расскажу, как выбрать вазу для вашего интерьера. Каждая ваза по отдельности прекрасна. Вазы порой работают как декор, и ее можно покупать, глядя на то, подходит ли она по текстуре и цвету к вашему интерьеру или нет. Но если ваза подбирается для того, чтобы в ней стоял букет, важно обратить внимание, что формы букетов бывают разные, и вазы тоже разные. Я разделяю вазы на три типа. Первый тип – это вазы с широким горлышком. Это сложные вазы в декорировании. В них красиво смотрятся только очень пышные букеты и профессионально собранные композиции. Малое количество цветов в таких вазах выглядит, как правило, слишком куца. Второй тип – это вазы пузатые с узким горлышком. Такая классическая версия вазы, к которой мы привыкли с детства. Это самая сложная позиция. Важно, что в такой вазе совершенно не смотрятся одинокие ветки или цветы. Слишком раскидистый букет может выглядеть в ней так, будто ему недостаточно места, будто в том самом горлышке его зажали. Если букет маленький, то смотрится он куца по сравнению с вазой очень невнушительно. Очень важно подобрать букет по пропорции так, чтобы вместе с вазой он смотрелся роскошно. Третий тип вазы самый подходящий и самый универсальный. Я их называю вазы-колбы. Это когда ширина вазы и ширина горлышка одинаковые или почти одинаковые. В таких вазах хорошо смотрятся и одинокие ветки, и букеты, собранные в композицию. Или даже просто охапка цветов. Колбы могут быть разной высоты. Очень широкие, низкие, высокие и узкие. И, конечно же, экстремально высокие и экстремально низкие вазы тоже требуют индивидуального подхода. Но колба средней высоты будет самой универсальной вазой в вашем посудном гардеробе. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Славянске на Кубани. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, повреждены несколько домов. Также в городе произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы. США нанесли удары по военным объектам Ирана. Это стало ответной мерой на продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе, заявило Центральное командование американской армии. Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, добавили в ведомстве. Вчера ночью США и Иран также обменялись ударами. С 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории. Теперь в ней будут отражаться не только сведения о текущем кредиторе, но и о предыдущих, чтобы не терялась цепочка передачи долга, сообщили в Объединенном кредитном бюро. Плюс кредиторы начнут указывать не только дату, но и время событий. Это поможет точнее отслеживать операции, например, если за день у заемщика сначала появилась, а потом сразу погасилась просрочка. Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили выпускники из 35 регионов России и более чем 10 дружественных стран. Дворцовая площадь была оформлена как город мечтателей, а концерт разделен на несколько смысловых блоков, посвященных этапам взросления и становления личности. Кульминацией вечера стал проход «Брига Россия» под алыми парусами, в сиянии огней и под залпы масштабного водно-пиротехнического шоу. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, небольшой дождь, ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Say something. Say something. Say something.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: В год единства народов России областной национально-культурный праздник «Сабантуй» пройдет уже в 70-й раз. На главной сцене пройдет большая концертная программа мастеров искусств Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и ансамбля народного танца «Уралтау», Учелинской филармонии Республики Башкортостан, Государственного ордена дружбы народов, ансамбля песни и танца Республики Татарстан и артистов Мамадышского района, создавая живой звуковой узор праздника. В юбилейный год развернутся башкирские юрты, татарские, чувашские подворья. Каждая площадка станет отдельным миром традиций и гостеприимства. Этот праздник давно вышел за рамки одного народа, превратившись в точку притяжения дружбы и единства всех, кто живет на Южном Урале. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 28 июня. В Челябинске сегодня облачно, небольшой дождь, ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. 100% комфорта.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции в исполнении американского джазового певца Нета Кинг Коула «Love» — «Любовь».

0: I see.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see. L – это то, когда ты смотришь на меня. O – это одна единственная, кого я вижу.
0: V is very, very extraordinary.
1: V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. V – это самое удивительное и даже больше того, кем можно восхищаться. Одна из самых ярких американских джазовых песен была написана в Европе. Ее авторами является немецкий композитор Берт Кемфорт и американский продюсер Милт Геблер. Нэт Кинг Коул записал трек в 1964 году. К тому времени певец уже был живой легендой. Его бархатный спокойный голос был знаком миллионам слушателей благодаря таким композициям, как «Незабываемая», «Мона Лиза» и «Рождественская песня».
0: Is all that I can give to you.
1: Love is all that I can give to you. Любовь – это все, что я могу тебе дать.
0: Love is more than just a game for two.
1: Love is more than just a game for two. Любовь – это больше, чем просто игра для двоих. Идея разложить слово «love» на акронимы, где каждая буква описывает чувство, сделала песню запоминающейся. А аранжировка с ненавязчивой поддержкой струнных придает композиции настроение легкой и радостной влюбленности.
0: Two in love can make it, take my heart and please don't break it.
1: Влюбленные могут добиться всего, бери мое сердце и, пожалуйста, не разбей его.
0: Love was made for me and you.
1: Love was made for me and you. Ведь любовь была создана только для нас двоих. Песня давно перешагнула рамки обычного хита, она стала джазовым стандартом. Ее исполняли такие артисты, как Джо Стоун, Даяна Кроул, Грегори Портер и многие другие. Композиция постоянно звучит в романтических комедиях, сериалах и рекламных роликах, создавая атмосферу уюта, классической элегантности и счастья. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
2: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске прошел молодежный фестиваль «Молфест-2026». Мероприятие открыл Алексей Текслер. Губернатор обратился к южноуральцам и поздравил их с Днем молодежи. Для гостей праздника проводили мастер-классы, читали лекции. На фестивале свою площадку представил телепроект ОТВ «Наше все». Также на «Молфесте» работала площадка агрегатора событий «Челгид». Вечером на площади Революции выступили проект «Казаки делают хиты» и группа «The Hatters». В МИАСе автобусы номер 413 и 435 будут временно следовать по измененным трассам движения из-за размыва участка дороги Черновской и Устинова границы Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Альтернативный маршрут пролегает через села Кундровы и Филимонова, а также деревню Алтенташ, уточнили в мэрии. Количество рейсов на маршруте 435 временно увеличено до 2, на маршруте 413 – до 3. Из Челябинска запускают прямые авиарейсы в Абхазию с 17 июля. В столицу соседнего государства Сухум вылеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 35 минут. Обратные рейсы запланированы на четверг и воскресенье. Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, ожидается небольшой дождь, ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Сабантуй – это не просто праздник, а живая нить, связывающая тюркские народы через века. 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа этот древний обряд превратится в калейдоскоп красок, звуков и эмоций на областном национально-культурном празднике Сабантуй, где каждый может стать частью общего действа. Организаторы приглашают гостей приезжать в национальных костюмах или дополнить образ яркими элементами традиционного наряда. Так вы станете не просто зрителем, а участником праздника. Если у вас еще нет такого костюма, не беда. На Сабантуйской ярмарке в городке Юрты Подворье можно будет приобрести элементы национальных костюмов от головных уборов до украшений. Это праздник, который объединяет народы, дышит историей и открыт каждому, кто ценит дружбу и традиции. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
8: Sunny.

0: на Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 28 июня. В Челябинске сегодня облачно, небольшой дождь, ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус.
1: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Рубрика звучит в нашем эфире уже 2 года, и за эти 2 года мы очень много вам интересного рассказали про наш любимый родной город Челябинск. В этом нам помогли экскурсоводы проекта «Челябинск пешком». Надеюсь, что вас мы познакомили с этим проектом ближе, если вы о нем не знали. Увы, рубрика эта в нашем эфире заканчивается, но проект продолжает жить, развиваться, и сегодня я к нам в гости пригласила создателя Юлию Семейкину. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оля.
1: Челябинск пешком.
0: Давайте мы сегодня посвятим весь этот выпуск вам, вашему проекту. Расскажем еще для тех, кто о нем, возможно, не знает, что это такое, как у вас дела, какие планы на лето. Давайте начнем с самого главного. Кратко расскажем о проекте «Челябинск пешком».
3: Проект «Челябинск пешком» — это авторские экскурсии по городу от горожан и для горожан. Мы любим Челябинск, мы очень любим гулять по нему, любим разные уголки, любим открывать новое в городе. Нам недостаточно просто видеть, мы хотим понимать причинно-следственные связи, хотим знать историю, потому что нам так живется в городе гораздо интереснее и наполненней. Мы хотим, чтобы и другие жители Челябинска тоже могли почувствовать это удовольствие от знакомства с, казалось бы, знакомым местом. Поэтому мы вводим экскурсии, рассказываем, показываем, приглашаем всех присоединиться.
1: Челябинск пешком.
0: Я вот думаю, что не все знают, кто работает гидами в вашем проекте. Это просто неравнодушные жители нашего города. И в основном каждый из экскурсоводов рассказывает про свой родной район, в котором он жил с детства, да? Или я ошибаюсь?
3: Ну, плюс-минус так, да. То есть у нас нет таких гидов, которые бы вот только были там экскурсоводами с многолетним опытом, и это их основная деятельность. У нас у всех есть какие-то другие проекты, работы, но мы горим экскурсиями, и каждый по своей какой-то причине пришел в это дело. Ну, то есть сейчас мы все уже дипломированные экскурсоводы, аттестованные экскурсоводы, но изначально у всех совершенно разный бэкграунд. У нас есть Александра Корчакова, она историк. У нас есть Елена Пузанова, она провизор. У нас есть Эдуард Верховых, он учитель географии изначально. Есть Алексей Кондратьев, он преподает карате. Есть Вера Гейль, она преподаватель в ЧГИКе, культуролог, искусствовед. Есть Елена Кубрак, она биолог.
1: Челябинск пешком.
0: Юля, сейчас лето. Можно гулять долго и с удовольствием. Расскажите, вот сейчас основные экскурсии какие? Куда можно сходить, что посетить?
3: У нас что зима, что лето. Мы гуляем круглый год. Но летом, конечно, и больше интереса к экскурсиям, и чаще они у нас проходят. Ну, открываются возможности, например, на следующей неделе будет впервые экскурсия на речном трамвайчике по реке Миас.
0: Такой момент, где вас можно найти, как выбрать экскурсию? Кто заинтересовался, куда податься?
3: Куда податься? Податься в интернет, загуглить просто «Челябинск пешком». И я думаю, что первая ссылка будет на нас. Скорее всего, это будет ВК проекта. Там у нас больше всего подписчиков. То есть в основном всем удобнее присоединиться к ВК.
0: И как там можно выбрать экскурсию?
3: Там мы каждую неделю формируем расписание, публикуем его, и оно всегда висит в закрепленном посте, то есть там весь перечень экскурсий, описание, все условия, откуда, когда, сколько и так далее.
1: Челябинск пешком.
0: Юля, я вот от себя скажу, что я лично вам очень благодарна, потому что когда начинала выпускать рубрику «Челябинск пешком», как поняла позже, многого не знала о Челябинске и столько интересного всего услышала за эти 2 года. Очень грустно расставаться с вами в эфире, но хочу поблагодарить всех экскурсоводов, которые ко мне приходили, мы с ними действительно подружились, они мастера своего дела, очень много нам рассказали про самые разные районы города, друзья, поэтому я вам очень рекомендую на этот проект обратить внимание и посетить экскурсии. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Еще будет много поводов, чтобы с вами увидеться. Спасибо вам большое.
1: Челябинск пешком.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Иран атаковал военные базы США в Персидском заливе, передает Интерфакс. Корпус стражи исламской революции Ирана, запустив баллистические ракеты и беспилотники, уничтожил 8 важных объектов военной инфраструктуры на базе Али-Аль-Салем в Кувейте и 5-го флота в порту Салман в Бахрейне. Ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские военные нанесли новые удары по нескольким иранским целям за очередной обстрел Ираном коммерческого танкера в районе Ормузского пролива. В 4 префектурах Японии при землетрясении пострадали 20 человек. Об этом сообщила служба пожарной охраны. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 26 июня. По данным японского метеорологического агентства, при землетрясении этого уровня трудно стоять на ногах, а незакрепленная мебель может упасть. Угроза цунами не объявлялась, из-за происшествия более 2000 домохозяйств остались без электроснабжения. Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы, если потеряет российский рынок, выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. В прошлом году страна продала рыбы почти на 80 миллионов долларов. Из них большая часть пришлась на экспорт в Россию, на втором месте Грузия. Она купила армянской рыбы на 445 тысяч долларов. Россия – крупнейший покупатель и единственная страна, которая ввозила эту продукцию на крупные суммы. Напомню, в пятницу Россельхознадзор полностью ограничил поставки из Армении всей рыбы и рыбной продукции. Российские и тайландские компании создают системы взаимных безналичных платежей для нужд туристов, несмотря на геополитические сложности, об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин. В нескольких регионах королевства уже действует система считывания QR-кодов Сбербанка для покупок и оплаты услуг. В России уже действует мобильное приложение, позволяющее производить оплаты со счетов в банках Таиланда. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением, ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

is a juvenile skin.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа развернется областной национально-культурный праздник «Сыбантуй». Праздник, где каждый, от мала до велика, найдет развлечение по душе. Для юных гостей откроется детский «Сыбантуй» с площадками национального мастерства, а фестиваль «Игры народов Урала» соберет смельчаков на перетягивание каната, бег в мешках, бой мешками на бревне и поднятие гири. Главные баталии разгорятся во время традиционной борьбы куреш и конных скачек, зрелищных состязаний, где проверяется сила и дух настоящих мужчин. Азарт и звон копыт заставят зрителей затаить дыхание. Этот праздник объединяет народ, традиции и спортивную удаль, оставляя в сердце каждого искру радости и гордости за свою культуру. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: На Радио 100 прогноз погоды на понедельник. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21.
1: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: Культурний код на радіо Сто.
1: Областному национально-культурному празднику Сабантуй в Челябинской области исполнилось 70 лет. Он пройдет 4 июля возле деревни Норкино Аргаяшского муниципального округа при поддержке губернатора Челябинской области в рамках Года единства народов России.

0: В гостях в студии «Радио 100» директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Юлия Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 70 лет Сабантую. Такая потрясающая дата, круглая, юбилей. На Южном Урале он уходит корнями в кочевые обряды степных народов и насчитывает более сотни лет. Как выглядел первый праздник плуга и где он прошел на Южном Урале?
1: Уважаемые слушатели, в Челябинской области Сабантуй, как широкое праздничное действие, взял старт в 20-х годах прошлого столетия. Это был точечный праздник, который проходил в селах и районах области. Во время Великой Отечественной войны праздник встал на паузу. Но уже в 1956 году Сабантуй был восстановлен первым центром татарской башкирской культуры совместно с библиотекой Бабича. И вот так началась история городского Сабантуя. Из 50-х годов городской Сабантуй проходил на территории парка имени Гагарина и парка культуры Металлургического района. Однако появление городского Сабантуя не отменило сельские районные праздники. И на сегодняшний день в регионе проходит более 20 Сабантуев. Вы можете увидеть в группе Дома дружбы народа в Челябинской области ВКонтакте каждую субботу-воскресенье в каком-то муниципальном округе или сельском районе проводится Сабантуй. Вот, например, 20-го он прошел в Челябинске, в деревне Каскиново Кусинского муниципального округа. И вот еще также будет второй Сабантуй в Уфалее. Я знаю, Сабантуй будет в Кослях. Ну и, конечно же, наш главный Сабантуй, которого мы очень ждем, он пройдет 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа.
0: В прошлом году как раз Сабантуй побил рекорд посещаемости, более 50 тысяч посетило. Да, в этом году сколько планируется на юбилейный праздник и вообще что новенького ждет гостей?
1: Действительно, прежде всего, яркий праздник традиционной тюркской культуры. И, конечно, в этот год мы, как организаторы, мы ждем башкирские юрты, мы ждем татарские подворья. Ашинский округ, они нам везут, дружный двор. То есть в нем будет татарское, башкирское, славянское, чувашское и казачье подворье. У нас на Сабантуй будут избы, будут юрты, у нас будут шатры. Наш Сабантуй уже давно вышел за собственные границы и превратился в площадку дружбы и единения народов, проживающих на территории Южного Урала. В программе праздника большая концертная программа у Челябинской филармонии и Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Республики Башкортостан. И впервые к нам приезжает Государственный орден дружбы народов, ансамбль песни и танца Республики Татарстан с большой концертной программой. Конечно же, народные забавы, перетягивание каната, бег в мешках, бой мешками на бревне, лазанье по шесту, спортивные состязания, традиционная борьба курыш, скачки на лошадях. Это, конечно, зрелищные соревнования для настоящих мужчин. Ремесленная ярмарка – возможность приобрести уникальные изделия ручной работы, сувениры и попробовать национальные блюда. Детский Сабантуй – площадка национального мастерства для юных участников. Ну и, конечно, самая красота – это городок юрт и подворье. Потому что, действительно, яркий национальный колорит, он всегда там, потому что это замечательные, готовые, живые фотозоны –
0: ключевые как раз символы праздника – это борьба куреш и конные скачки. Какую роль они играли в древности и что символизирует на сегодняшний день?
1: Конные скачки, они были всегда в праздниках. Надо сказать, что важная часть наследия тюркских народов – это действительно вот борьба куреш и конные скачки. У борьбы глубокие корни. В древности ее использовали и как развлечение на праздниках, и как элемент военной подготовки воинов. Со временем куреш стал неразрывно связан с народными гуляниями, например, сабантуем или наврузом. На таких событиях куреш действительно сердце программы. Именно здесь определяют батыра, победителя, который традиционно награждается ценным призом и обычно живым бараном. Спортивные и воспитательные цели были, потому что сегодня куреш – это еще и официальный вид спорта. Соревнования проводятся на разных уровнях, а в учебных заведениях борьбу включают в программы физического воспитания. Также объединяющая роль, потому что куреш объединяет людей разных возрастов, социальных групп и даже регионов. Такие состязания привлекают не только местных жителей, но и туристов. И, конечно, способствуют культурному обмену.
0: А как изменился формат детского сабантуя? Какие активности вот предлагают самым юным участникам?
1: Да, детский сабантуй, он вообще стал полноценной площадкой. В Аргаише это очень красивая площадка. В Березах красивое место, прямо отдыха, замечательное для детей. Для юных главных участников. Там будут организованы мастер-классы, будет концертная программа, а также там пройдут игры народов Урала. Мы с огромной радостью ждем детский Сабантуй. Действительно, вот эта преемственность. Очень здорово, что вообще Сабантуй – это у нас семейный праздник. Это 0+. Мы очень рады, что люди действительно они приезжают на Сабантуй. Праздник у нас безалкогольный. И они приезжают просто общаться, дружить.
0: Ну, это действительно замечательно, что и для детей есть занятия, что они не просто смотрят на вот эти взрослые все развлечения.
1: Да. Отдельная площадочка.
0: А Юлия Александровна, регионально есть различия между Челябинским Сабантуем и, допустим, Сабантуй в Татарстане или Башкирии?
1: Безусловно. Исторический контекст. Если взять татар. Изначально праздник был связан с началом весенних полевых работ. Позже, после принятия ислама, его стали отмечать в период самого сева. А с 20 века дата сместилась ближе к летнему солнцестоянию. У татар существовал обычай карга-баткасы, простите мой татарский, грачиная каша. Коллективное угощение детей кашей из собранных продуктов, которые проводили 1 мая. У башкир башкирский сабантуй сохранил больше черт древних общенародных собраний, которые устраивали перед откачевкой на летние пастбища. А у западных и юго-западных башкир сабантуй устраивали на следующий день после каргатуя. Это встреча весны, а у восточных еще позже. Подготовительные обряды. У татар задолго до праздника девушки долго вышивали узоры на полотенцах, платках, рубахах. Эти подарки потом они собирали для победителей состязаний. Также перед Сабантуем дети ходили по домам собирать крупу, масло и яйца для общей каши в большом котле. А яйца, окрашенные в луковой кожуре, продавали торговцу. А на вырученные деньги устраивали угощения. У башкир существовал похожий обычай. Дети собирали по дворам крашеные яйца. За день-два до праздника также готовили награды победителям будущих турниров. Сегодня на нашем областном празднике этого нет. Но в деревнях эти обычаи сохранились. На сельских сабантуях это есть.
0: Есть ли у вас личное самое яркое впечатление?
1: Каждый праздник – это своя изюминка. На одном празднике больше юрт, на другом ты запоминаешь какие-то артефакты. Да? Допустим, тысячелетний Коран был один раз у нас представлен. В прошлом году на нас обратили внимание федералы. Мы попали в федеральный проект «Земля предков». Мы, как организаторы, мы просто влюбляемся вот в эти мероприятия. Потому что мы живем ими, и мы любим тех людей, с кем мы работаем.
0: Ну, давайте, Юлия Александровна, пригласим, да, наших слушателей на Сабантуй.
1: Дорогие друзья, ждем вас 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского муниципального округа на областной национально-культурный праздник Сабантуй. Приезжайте всей семьей. Рахим и Тагес. Добро пожаловать.
0: Спасибо вам огромное за интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Брединскому округу исполнилось 100 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя жителей муниципалитета, отметил, что эта земля хранит удивительные тайны и истории и щедро делится с людьми своими богатствами. Сейчас с поддержкой области Брединский округ стремительно развивается. Здесь строят и обновляют социальные объекты, коммунальную инфраструктуру, дороги, успешно работают предприятия. А агрокомплекс непрерывно развивается благодаря талантливым и трудолюбивым людям, которые опираются на крепкие хозяйственные традиции, отметил глава региона. В Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов прошла торжественная церемония выпуска офицеров. Красные дипломы получили 20 молодых летчиков, еще четверо удостоены золотой медали за отличную учебу. С напутственным словом к выпускникам обратился начальник учебного заведения полковник Дмитрий Вертушенко. Он подчеркнул, что за годы учебы курсанты приобрели надежный багаж знаний и необходимые навыки для обеспечения безопасности страны. Теперь летчики будут нести службу в подразделениях вооруженных сил России. На фестивале «Молфест 2026» в Челябинске прошла встреча с молодежью. Ее посвятили обсуждению статуса культурной столицы, который город получил на 2027 год. Общественный деятель Ирина Текслер вручила почетную грамоту резидента культурной столицы продукции «Ботаника». Именно эти газировки были на фестивале «Единорожок». Напомню, подготовка к статусу культурной столицы началась еще осенью. О погоде на завтра. В Челябинске в понедельник будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10 градусов, днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Когда летнее солнце заливает золотом поля, наступает время главного торжества – областного сабантуя, который стирает границы между округами и объединяет людей разных национальностей в едином порыве радости. В 2025 году праздник деревни Норкино Аргаяшского округа побил рекорд, собрав 50 тысяч гостей. Организаторы областного национально-культурного праздника Министерства культуры Челябинской области, Дом дружбы народов, Конгресс татар и Башкирский Курултай, а также администрация Аргаяшского муниципального округа готовят еще более масштабную программу, ведь традиции живы, пока мы собираемся вместе. Скачки, борьба куреш, ярмарка ремесел и национальные подворья сделают 4 июля днем, который запомнится каждому. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: На Радио 100 прогноз погоды на понедельник. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 21.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я расскажу, как выбрать вазу для вашего интерьера. Каждая ваза по отдельности прекрасна. Вазы порой работают как декор, и ее можно покупать, глядя на то, подходит ли она по текстуре и цвету к вашему интерьеру или нет. Но если ваза подбирается для того, чтобы в ней стоял букет, важно обратить внимание, что формы букетов бывают разные, и вазы тоже разные. Я разделяю вазы на три типа. Первый тип – это вазы с широким горлышком. Это сложные вазы в декорировании. В них красиво смотрятся только очень пышные букеты и профессионально собранные композиции. Малое количество цветов в таких вазах выглядит, как правило, слишком куца. Второй тип – это вазы пузатые с узким горлышком. Такая классическая версия вазы, к которой мы привыкли с детства. Это самая сложная позиция. Важно, что в такой вазе совершенно не смотрятся одинокие ветки или цветы. Слишком раскидистый букет может выглядеть в ней так, будто ему недостаточно места, будто в том самом горлышке его зажали. Если букет маленький, то смотрится он куца по сравнению с вазой очень невнушительно. Очень важно подобрать букет по пропорции так, чтобы вместе с вазой он смотрелся роскошно. Третий тип вазы самый подходящий и самый универсальный. Я их называю вазы-колбы. Это когда ширина вазы и ширина горлышка одинаковые или почти одинаковые. В таких вазах хорошо смотрятся и одинокие ветки, и букеты, собранные в композицию. Или даже просто охапка цветов. Колбы могут быть разной высоты. Очень широкие, низкие, высокие и узкие. И, конечно же, экстремально высокие и экстремально низкие вазы тоже требуют индивидуального подхода. Но колба средней высоты будет самой универсальной вазой в вашем посудном гардеробе. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Тегеран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражи Исламской революции Ирана Хасен Махиби, передает РИА Новости. Иранские СМИ в это воскресенье сообщили об ударах по острову Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США подтвердило атаку на многочисленные цели в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно. После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне. В России с 1 июля заработает новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций. Ключевое нововведение – регулирование продажи дополнительных услуг МФО. В том числе организациям запрещается заранее ставить за клиента галочку «За доп. Услуги» ни при оформлении займа, ни позже. Также клиент должен получать полную информацию об услуге на каждом этапе, что позволит снизить количество жалоб. Аргентина планирует запустить золотые паспорта для привлечения инвестиций. По данным источников издания Financial Times, схема предполагает безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций на 1 миллион долларов. Окончательные параметры программы еще обсуждаются. Власти рассчитывают, что это поможет выплатить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы. В случае реализации программы Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих подобную схему. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Екатерина Малкова, выпускница столичной школы номер 1409, получила высшую оценку по 5 предметам. Русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике, написал глава города на платформе МАКС. Это первый случай за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, отметил Собянин. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 10 градусов тепла, а завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 4 июля в деревне Норкино Аргояшского муниципального округа развернется областной национально-культурный праздник «Сабантуй». Праздник, где удаль, дружба и вековые традиции сливаются в единый поток. Гостей ждут зрелищные скачки, борьба куреш, колоритная ярмарка ремесел и интерактивный городок юрт и подворий. Для юных участников откроется детский «Сабантуй» с играми и мастер-классами, а на двух сценах выступят творческие коллективы Челябинской области – а также именитые артисты из Татарстана и Башкирии. Это не просто праздник, это атмосфера, где каждый чувствует себя своим, а дружба народов становится осязаемой. Приезжайте всей семьей в Норкино.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На Радио 100 прогноз погоды на понедельник. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21.
1: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

coisa louca, pois há menos peixinhos.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции в исполнении американского джазового певца Нета Кинг Коула «Love» — «Любовь».

0: I see.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see. L – это то, когда ты смотришь на меня. O – это одна единственная, кого я вижу.
0: V is very, very extraordinary. E.
1: V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. V – это самое удивительное и даже больше того, кем можно восхищаться. Одна из самых ярких американских джазовых песен была написана в Европе. Ее авторами является немецкий композитор Берт Кемпферт и американский продюсер Милт Геблер. Нэт Кинг Коул записал трек в 1964 году. К тому времени певец уже был

0: живой легендой. Его бархатный спокойный голос был знаком миллионам слушателей благодаря таким композициям, как «Незабываемая», «Мона Лиза» и «Рождественская песня». Love is all that I can give to you. Любовь – это все, что я могу тебе дать.
1: Love is more than just a game for two.
0: Love is more than just a game for two. Любовь – это больше, чем просто игра для двоих. Идея разложить слово «love» на акронимы, где каждая буква описывает чувство, сделала песню запоминающейся. А аранжировка с ненавязчивой поддержкой струнных придает композиции настроение легкой и радостной влюбленности.
1: Two in love can make it, take my heart and please don't break it.
0: Влюбленные могут добиться всего, бери мое сердце и, пожалуйста, не разбей его.
1: Love was made for me and you.
0: Love was made for me and you. Ведь любовь была создана только для нас двоих. Песня давно перешагнула рамки обычного хита, она стала джазовым стандартом. Ее исполняли такие артисты, как Джо Стоун, Дайана Кроул, Грегори Портер и многие другие. Композиция постоянно звучит в романтических комедиях, сериалах и рекламных роликах, создавая атмосферу уюта, классической элегантности и счастья. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
2: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске в ночь на 27 июня состоялось празднование атомного выпускного. Праздник объединил более 7 тысяч выпускников со всей области. Хедлайнерами вечера стали певицы Мия Бойко и Акула Оксана Почепа, сообщает пресс-служба областного правительства. Церемонию открытия провел губернатор Алексей Текслер. Глава региона поздравил выпускников с окончанием школы и завершением периода государственных экзаменов, а также вручил подарки учащимся, набравшим 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам. Сотни жителей Аши в субботу посетили фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Гости праздника принимали участие в развлекательной программе, а также обращались со своими вопросами в палатке министерств, передает Первое областное информагентство. На помощь ашинцам на фестивале приходили оперативно. Представители министерств консультировали гостей по самым разным вопросам. От оформления документов до благоустройства округа и часто предоставляли готовые решения. Из Челябинска запускают прямые авиарейсы в Абхазию 17 июля. В столицу соседнего государства Сухум вылеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 35 минут. Обратные рейсы запланированы на четверг и воскресенье. Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: В год единства народов России областной национально-культурный праздник «Сабантуй» пройдет уже в 70-й раз. На главной сцене пройдет большая концертная программа мастеров искусств Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и ансамбля народного танца «Уралтау», Учелинской филармонии Республики Башкортостан, Государственного ордена дружбы народов, ансамбля песни и танца Республики Татарстан и артистов Мамадышского района, создавая живой звуковой узор праздника. В юбилейный год развернутся башкирские юрты, татарские, чувашские подворья. Каждая площадка станет отдельным миром традиций и гостеприимства. Этот праздник давно вышел за рамки одного народа, превратившись в точку притяжения дружбы и единства всех, кто живет на Южном Урале. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: На радио 100 прогноз погоды на понедельник. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Рубрика звучит в нашем эфире уже 2 года, и за эти 2 года мы очень много вам интересного рассказали про наш любимый родной город Челябинск. В этом нам помогли экскурсоводы проекта «Челябинск пешком». Надеюсь, что вас мы познакомили с этим проектом ближе, если вы о нем не знали. Увы, рубрика эта в нашем эфире заканчивается, но проект продолжает жить, развиваться, и сегодня я к нам в гости пригласила создателя Юлию Семейкину. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оля.
1: Челябинск пешком.
0: Давайте мы сегодня посвятим весь этот выпуск вам, вашему проекту. Расскажем еще для тех, кто о нем, возможно, не знает, что это такое, как у вас дела, какие планы на лето. Давайте начнем с самого главного. Кратко расскажем о проекте «Челябинск пешком».
3: Проект «Челябинск пешком» — это авторские экскурсии по городу от горожан и для горожан. Мы любим Челябинск, мы очень любим гулять по нему, любим разные уголки, любим открывать новое в городе. Нам недостаточно просто видеть, мы хотим понимать причинно-следственные связи, хотим знать историю, потому что нам так живется в городе гораздо интереснее и наполненней. Мы хотим, чтобы и другие жители Челябинска тоже могли почувствовать это удовольствие от знакомства с, казалось бы, знакомым местом. Поэтому мы вводим экскурсии, рассказываем, показываем, приглашаем всех присоединиться.
1: Челябинск пешком.
0: Я вот думаю, что не все знают, кто работает гидами в вашем проекте. Это просто неравнодушные жители нашего города. И в основном каждый из экскурсоводов рассказывает про свой родной район, в котором он жил с детства, да? Или я ошибаюсь?
3: Ну, плюс-минус так, да. То есть у нас нет таких гидов, которые бы вот только были там экскурсоводами с многолетним опытом, и это их основная деятельность. У нас у всех есть...

0: есть какие-то другие проекты, работы, но мы горим экскурсиями, и каждый по своей какой-то причине пришел в это дело. Ну, то есть сейчас мы все уже дипломированные экскурсоводы, аттестованные экскурсоводы, но изначально у всех совершенно разный бэкграунд. У нас есть Александра Корчакова, она историк. У нас есть Елена Пузанова, она провизор. У нас есть Эдуард Верховых, он учитель географии изначально. Есть Алексей Кондратьев, он преподает карате. Есть Вера Гейль, она преподаватель в ЧГИКе, культуролог, искусствовед. Есть Елена Кубрак, она биолог.
1: Челябинск пешком.
2: Юля, сейчас лето. Можно гулять долго и с удовольствием. Расскажите, вот сейчас основные экскурсии какие? Куда можно сходить, что посетить?
0: У нас что зима, что лето. Мы гуляем круглый год. Но летом, конечно, и больше интереса к экскурсиям, и чаще они у нас проходят. Ну, открываются возможности, например, на следующей неделе будет впервые экскурсия на речном трамвайчике по реке Миас.
2: Такой момент, где вас можно найти, как выбрать экскурсию? Кто заинтересовался, куда податься?
0: Куда податься? Податься в интернет, загуглить просто «Челябинск пешком», и я думаю, что первая ссылка будет на нас. Скорее всего, это будет ВК-проекта, там у нас больше всего подписчиков, то есть в основном всем удобнее присоединиться к ВК.
2: И как там можно выбрать экскурсию?
0: Там мы каждую неделю формируем расписание, публикуем его, и оно всегда висит в закрепленном посте, то есть там весь перечень экскурсий, описание, все условия, откуда, когда, сколько и так далее.
1: Челябинск пешком.
2: Юля, я вот от себя скажу, что я лично вам очень благодарна, потому что когда начинала выпускать рубрику «Челябинск пешком», как поняла позже, многого не знала о Челябинске и столько интересного всего услышала за эти 2 года. Очень грустно расставаться с вами в эфире, но хочу поблагодарить всех экскурсоводов, которые ко мне приходили, мы с ними действительно подружились, они мастера своего дела, очень много нам рассказали про самые разные районы города, друзья, поэтому я вам очень рекомендую на этот проект обратить внимание и посетить экскурсии. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Еще будет много поводов, чтобы с вами увидеться. Спасибо вам большое.
1: Челябинск пешком.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: like you did mine.
1: Реклама на Радио 100.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Сабантуй – это не просто праздник, а живая нить, связывающая тюркские народы через века. 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа этот древний обряд превратится в калейдоскоп красок, звуков и эмоций на областном национально-культурном празднике Сабантуй, где каждый может стать частью общего действа. Организаторы приглашают гостей приезжать в национальных костюмах или дополнить образ яркими элементами традиционного наряда. Так вы станете не просто зрителем, а участником праздника. Если у вас еще нет такого костюма, не беда. На Сабантуйской ярмарке в городке Юрты-Подворье можно будет приобрести элементы национальных костюмов от головных уборов до украшений. Это праздник, который объединяет народы, дышит историей и открыт каждому, кто ценит дружбу и традиции. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают: быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа развернется областной национально-культурный праздник «Сабантуй». Праздник, где каждый, от мала до велика, найдет развлечение по душе. Для юных гостей откроется детский «Сабантуй» с площадками национального мастерства, а фестиваль «Игры народов Урала» соберет смельчаков на перетягивание каната, бег в мешках, бой мешками на бревне и поднятие гири. Главные баталии разгорятся во время традиционной борьбы куреш и конных скачек, зрелищных состязаний, где проверяется сила и дух настоящих мужчин. Азарт и звон копыт заставят зрителей затаить дыхание. Этот праздник объединяет народы, традиции и спортивную удаль, оставляя в сердце каждого искру радости и гордости за свою культуру. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Когда летнее солнце заливает золотом поля, наступает время главного торжества – областного сабантуя, который стирает границы между округами и объединяет людей разных национальностей в едином порыве радости. В 2025 году праздник деревни Норкино Аргаяшского округа побил рекорд, собрав 50 тысяч гостей. Организаторы областного национально-культурного праздника Министерства культуры Челябинской области, Дом дружбы народов, Конгресс татар и Башкирский Курултай, а также администрация Аргаяшского муниципального округа готовят еще более масштабную программу, ведь традиции живы, пока мы собираемся вместе. Скачки, борьба куреш, ярмарка ремесел и национальные подворья сделают 4 июля днем, который запомнится каждому. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Встречаемся в деревне Норкино 4 июля.
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».
3: And made this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

trouble like before. Would time be cheating me?

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
0: «Люкс-тайм».